0: op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
1: RTV Пакстат.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».